0: Yeah, выхит, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, выхит, yeah.
1: Західний полюс.